0: Canal 8090.
1: We play the best mix of your favorite from the 80s and 90s.
0: Retro Hits.
2: Deja que musicalicemos tus mejores recuerdos. Canal 8090 Retro Hits.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,